никуда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: J'ouvre un peu les yeux sur toi.

мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо, что вся сон ее вовсе нет, что она не родилась.

гоняет прочь. И так хочется, чтобы она наяву была, моя дочь. Чтоб меня кто-то мог хоть разок в этой жизни понять и сказать: пап, ты выпил чуток, ну и хватит.

люди плачут. Клоун издевается и точно знает, где сильнее болит. Люди плачут, дождь не прекращается, и в этом мире даже сердце молчит. Город-призрак, город одиночества, две гримасы, город грехов и

после дня полного цветов, разбросанных здесь и там, и на дорогах, которые пересекают тысячи направлений, наступает спокойная ночь, словно подарок.

0: Человек – это очень маленькая вещь, и ночь для него очень длинная и полная предзнаменований.
1: Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе,

ничего не изменить, ничего не объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня знать.

ответ утерян вновь. И пусть не получилось уберечь мое сердце, ни о чем не жалею я, другого мне не надо.

кажется, что я ее почти люблю. В авто мелодия знакомая, надежный дальнобой FM.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись,